А мне бы все бросить, уехать в Канаду, туда, где индейцы шмалят косяки.

тулой спине. Уж лучше забыться в шершавом вигваме, терпя неудобства в индейском быту, чем думать о людях, нагадивших в храме и молящих Бога вернуть чистоту. Забыть сухозадых, двуликих сатрапов, что ждут мужеложей,

0: фашист ваххабит.
1: О, как безнадежно, смешно
0: и нелепо мечтать о свободе.

Когда уста, привыкшие к злословью, произнесут молитву к небесам, и мудрый Бог, доверчивый любовью, меня простит, за что, не знаю сам. И станет все нелепым и неважным, и я пойму, что в нищете своей я на земле был счастлив лишь однажды, в те дни, когда она была моей. Тогда я был безумным и беспечным,

казаки, за веру русскую поднявшие знамена, за честь Отечества шагнувшие штыки.

0: Бонапарт был позер и фигляр,
1: коли смел помышлять о России, так как здешний рассольно-заквасный угар нахлобучит людей.

кредит, сутенер, переводчик Валера. И такая во мне глубина, и такое во мне осознание, что могу я послать всю вселенную на и нагадить в общественном здании. Вылетаете же, Бог!

0: любовь буржуям продает.
1: Мафиози, как мафиози.

Я не помню Ленина живьем. Я его застал уже холодным. Говорят, был дерзким пацаном. Поимел державу принародно. Отнял у богатых кошельки и подвел под новые понятия. Дескать, все отныне босяки. Вот такая, значит, демократия. Маленький, картавый, без волос, без конца по тюрьмам ошивался. Видно, там не сладко довелось. Говорят, черницей питался. 10 лет торчал на Колыме. Партизанил в питерских болотах, а потом метнулся по зиме за бугром подтягивать басоту. Женщин он к себе не допускал, все боялся, что менты банкуют. Он, конечно, жутко тосковал. Съест чернила и сидит тоскует. Но однажды в питерских крестах Ленин встретил каторжанку Надю, тоже вся на шифре в кандалах.

0: вот и поженились,
1: не глядя.
0: Он на Дюхе спуску не давал, так сказать, держал всегда на стреме, сам удачно банки обувал. Надя знала фарт на ипподроме, в общем, жили воровской семьей. Вечерами резались в картишки, только вот о жизни половой. Вову беспокоился не слишком. Как он мог Надюхе рассказать, как в далеком Магаданском крае при морозе -45 он по снегу полз от вертухаев, как отняв ладони от лица, плакали на взрыт оленеводы. Нет у революции конца. Отдала, однако, за свободу. От судьбы приняв такой удел, Вова стал чудить и куролесить.

отняли пропитание. Вон и как бывает у вождей. Если он не вождь в интимном плане, а теперь он вон в гробу лежит. Может, помер, может, притворился. Он ведь, гад, живее всех живых. Не, ну вон и как в гробу-то сохранился. Может быть, гореть ему в аду. Но пока для всех, на всякий случай,

оттепель чавкает в лужах серый мартовский снег. Город весною ранней контужины скрылся венами рек. Все перемолото, скомкано,

Мои друзья, начальники, а мне не повезло. Который год скитаюсь с автоматом. Такое вот суровое мужское ремесло. Аты-баты.

беспутная предложила свое сатисфе. Расстелив одеяло лоскутное кабаков, казино и кафе. Подполковник вошел в заведение под названием «Последний приют», где под вечер всегда с нас.

лифчик батистовый и швырнула ему на погон. Подполковник бывал в ситуациях и умел распорядиться собой.

0: позволял себе всякие глупости, безмятежно шутя и резвясь. А на утро, икая отчаянно, подполковник просил пистолет. И, страдая похмельным раскаяньем, поминутно ходил в туалет. А за темным тюремным окошечком, чуть припудрив помятость лица, оживала Москва понемножечку, не заметив потери бойца.
1: Когда уста, привыкшие к злословью, произнесут молитву к небесам, и мудрый Бог, доверчивый любовью, меня прости, за что не знаю сам, и станет все нелепым и неважным, и я пойму, что в нищете своей я на земле был счастлив лишь однажды, в те дни, когда она была моей. Тогда я был безумным и беспечным,

Мой друг уехал воевать на Кавказ. Попы, зажгите ваши свечи. Мой друг уехал воевать на Кавказ. Лихой как черт, блаженный как предтеча. Страну, которой, как всегда, не до нас, Господь давно лишил надежды. Мой друг уехал воевать на Кавказ, а жизнь идет, как прежде.